Музикове инструменты за жиши завище знаешь с вашей жишевне, або с вашей жиши циешь бы дома. Притом, су то пак запшалым крайки. То углида ако яден инструмент, але клинцы цело инац ако пшалы инструмент. Але гач себе оглядаєш таке пшале велике музикове інструменти, петом се мислиш, тега не су напшаду згетуване за жиші. Вені су ядноре пшевелике. Как га деш жаржаш фідле або віолончело, гач се акле 5 або 6 лет стар. На ній мені гач жове смицкове інструменти су пак мілі южо пшет дуйким цасом ідею твариш інструменти в пшале великості за жиші. Žišece fidle velikosti 16 sú jano 4 a 20 cm dujke. To groni veni sú kroče ako šulský lineál. Ale v širovnaniu s pšavými fidlami veni tak rýdne neklince. Sogodla také instrumenty getujú. Zatem štyci myslícka uknúš graš na fidlach abo na čelo. Za veľké instrumenty sú ga palce žiši jadnorie prekrotke. Šim staršie žiši pak sú, šim väčšie sú penteké instrumenty. Je věci znáte muzikové instrumenty za žiši sú snaž blokové flejty. Ale dajú také žišece versie skoro všetkých druhých dujarských instrumentov. Na prícných flejtach, obovách a klarinetách napríklad grajeme z gubu tak, ako na pšavých veľkých dujarských instrumentách. Ale žerky a klapky za palce sú tam jadnorie zgetované. Tak megu žiši južo jasno zachopíš kraš na tých instrumentách.